0: Слабый. Температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов. Ночью будет от 10 до 15. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Radio Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Счета за природный газ за июль и август, которые потребители получат в сентябре, рассчитываются по действующим тарифам. Министерство энергетики уточняет, что новые тарифы, утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, начнут действовать с 1 сентября, а первые счета, рассчитанные по ним, поступят в октябре. Счета будут отправлены потребителям не позднее 15 числа месяца. Напомню, что 21 августа НАРЭ утвердил новый тариф. Тариф 20 леев 30 банов за кубометр природного газа, включая НДС, что больше на 41% пока действующего, который составляет 14 леев 42 бана. Уровень воды в реках Днестр и Прут, а также в большинстве малых рек Молдовы, останется низким до 4 сентября. По данным Управления метеорологии и экологического мониторинга, на некоторых участках рек уровень воды снизится до 10% или даже меньше от многолетних среднемесячных значений. В связи с этим объявлен красный уровень гидрологического предупреждения. Наибольшему обмелению подверглась река Икель, где уровень воды составит приблизительно 15% от многолетних среднемесячных значений. Красный код также установлен для рек Драгиште, Куболта, Чулу-Кулмик и Ботна, где уровень воды составит 10% или меньше. Река Днестр находится под оранжевым кодом. Уровень воды в ней составляет 30% от многолетних среднемесячных значений. Предупреждение также распространяется на реку Прут, на участке Криво-Костеж, а также на реки Вилия и Кайнар. Желтый код обмеления действует на участках реки Прут-Костеж-Брынза, а также на реке Реут, Бык и Лунга. Тариф на проезд в общественном транспорте в Орхей может удвоиться, то есть с 3 леев до 6. Это предложение муниципального предприятия Орхей Транспорт обсуждалось на общественных консультациях, где мнения жителей разделились. Представители предприятия ссылаются на финансовые потери и необходимость покрытия расходов, в то время как некоторые граждане говорят, что повышение будет слишком обременительным, особенно для пенсионеров, уязвимых групп населения и семей с детьми. Окончательное решение должен принять Архейский муниципальный совет. В результате пожара со взрывами от детонации на складе в селе Милое в Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки погибли как минимум 27 человек, еще 42 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу 29 августа. Удар был нанесен накануне поздно вечером. К сожалению, есть значительные разрушения окружающей инфраструктуры, повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью, написал Зеленский. По его словам, были эвакуированы около 370 человек, и эвакуация постоянно продолжается, сообщает Deutsche Welle. Повреждения в результате взрывов получили около 50 зданий. Министерство обороны России сообщило, что удар был нанесен по складу боеприпасов в населенном пункте Милое. В складских помещениях хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1, FP-2, заявили в российском ведомстве. Европа готовится войти в холодный сезон с запасами газа на самом низком уровне за 13 лет, что вызвало зимнюю панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. В последнюю неделю августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего показателя, около 80% за этот период в последние годы. Это один из самых низких уровней, когда-либо зафиксированных, в конце августа, отмечает Guardian. Тысячи норвежцев вышли на улицы, чтобы попрощаться с королем Харальдом V, скончавшимся в пятницу в возрасте 89 лет. Перед королевским дворцом в Осло, Норвегия, были возложены море цветов в память о монархе. Смерть монарха, скончавшегося вчера, вызвала широкую волну скорби в Норвегии. Также накануне гроб с телом короля был перевезен из больничной часовни в королевский дворец. Похоронная процессия прошла через центр столицы. Вдоль маршрута собрались люди. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году после смерти своего отца. За почти 35 лет своего правления он стал одной из самых популярных общественных фигур в стране. И о погоде. Завтра, 30 августа, переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный, местами слабые осадки. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32. Ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинео днем плюс 31, ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm să fiți aproape pentru a asculta un dialog realizat cu un artist care și-a dedicat viața culturii, profesor, dirijor și nu în ultimul rând acordeonist. Este vorba de domnul Dumitru Caranda. Bine ați venit, stimate domn!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Toate respectul și toată plăcerea. Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Ne bucurăm tare mult că ați ajuns la noi. Am analizat câte ceva din ceea ce promovați dumneavoastră. Am găsit în arhiva noastră un șir de înregistrări cu orchestra pe care o conduceți. De altfel, o să vă rog să ne spuneți ce fel de orchestră e asta. E una susținută de stat sau una constituită din instrumentiști care vă sunt aproape și dumneavoastră îi adunați când vă cere sufletul să mai înregistrați câte ceva.
3: Orchestra se cheamă Trandafiri de la Moldova. Prima promoție, ca așa se spune, a fost în 1989 la Uniunea Teatrală. Orchestra a fost plătită de Uniunea Teatrală, practic salarizată a fost. A fost o preselecție foarte dură pentru că aveam nevoie de specialiști, instrumentiști foarte buni. Unul dintre ei este Marin Bunea, restul tineretului care a fost pe vremea respectivă cam s-au trecut prin alte orchestre. Ce vreau să spun, la Cricova, domnul primar Valentin Guțan m-a invitat ca din salarizarea primăriei, formez un colectiv, așa, și am spus ca să fie o orchestră, pentru că era un colectiv de dansatori, erau foarte buni și aveau nevoie de acompaniment. Și pe parcurs, bagajul de cunoștințe care l-am avut de la Sud, am început să lucrăm foarte insistent, unde am scos câteva zeci de piese instrumentale, foarte calitative, după părerea mea, pentru că după ce am imprimat, am cerut o părere despre melodii, despre forma orchestrei, despre calitate. Am discutat cu domnul Sergiu Ciuhrin, Dumnezeu să-l ierte, Simeon Duja, Vasile Iovu, dumnealor au stat și au ascultat și mi-au spus, Mitică, dacă mai ai material, lucrează înainte că e foarte bun.
2: Noi vom asculta astăzi înregistrări, domnule Caranda, de prin anii 2014, din ce știu dumneavoastră ați făcut un CD întreg de melodii orchestrale.
3: Am imprimat 21 de piese orchestrale, unde baza mi-a fost Lăutarii de la Colibaș. Că am cântat cu dânsii la anunț și le-am adaptat, le-am corectat, le-am adus, le-am dat o haină nouă. Sunt niște sârbi, niște hori, că genericul care l-am numit eu, Mândris Horele de la Prut.
2: Ascultăm acum o melodie de pe acest CD, după care vom continua discuția.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Минэнерго напоминает, что счета за природный газ за июль и август, которые потребители получат в сентябре, рассчитываются по действующим тарифам. Уровень воды в реках Днестр и Прут, а также в большинстве малых водоемов Молдовы, останется низким до 4 сентября. Европа готовится войти в холодный сезон с запасами газа на самом низком уровне за 13 лет. Подробности в выпуске. Счета за природный газ за июль и август, которые потребители получат в сентябре, рассчитываются по действующим тарифам. Министерство энергетики уточняет, что новые тарифы, утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, начнут действовать с 1 сентября, а первые счета, рассчитанные по ним, поступят в октябре. Счета будут отправлены потребителям не позднее 15 числа месяца. Напомню, что 21 августа НАРЭ утвердил новый тариф 20 леев 30 банов за кубометр природного газа, включая НДС, что больше на 41% пока действующего, который составляет 14 леев 42 бана. Уровень воды в реках Днестр и Прут, а также в большинстве малых рек Молдовы, останется низким до 4 сентября. По данным Управления метеорологии и экологического мониторинга, на некоторых участках рек уровень воды снизится до 10% или даже меньше от многолетних среднемесячных значений. В связи с этим объявлен красный уровень гидрологического предупреждения. Наибольшему обмелению подверглась река Икель, где уровень воды составит приблизительно 15% от многолетних среднемесячных значений. Красный код также установлен для рек Драгиште, Куболта, Чулу-Кулмик и Ботна, где уровень воды составит 10% или меньше. Река Днестр находится под оранжевым кодом. Уровень воды в ней составляет 30% от многолетних среднемесячных значений. Предупреждение также распространяется на реку Прут, на участке Криво-Костежь, а также на реки Вилия и Кайнар. Желтый код обмеления действует на участках реки Прут-Костежь-Брынза, а также на реке Реут, Бык и Лунга. Тариф на проезд в общественном транспорте в Орхе может удвоиться, то есть с 3 леев до 6. Это предложение муниципального предприятия «Орхей-транспорт» обсуждалось на общественных консультациях, где мнения жителей разделились. Представители предприятия ссылаются на финансовые потери и необходимость покрытия расходов, в то время как некоторые граждане говорят, что повышение будет слишком обременительным, особенно для пенсионеров, уязвимых групп населения и семей с детьми. Окончательное решение должен принять Архейский муниципальный совет. 11 сентября 300 представителей местных властей Молдовы, Румынии, Украины и Болгарии подпишут учредительные соглашения Европейской группы территориального сотрудничества «Истгейт». Эта структура, находящаяся в процессе формирования, позиционируется как одна из крупнейших в своем роде в Европе. Почти 200 местных органов власти уже приняли решение о присоединении, и их число продолжает расти. Объединяя два государства, члена Европейского союза, Румынию и Болгарию, и двух кандидатов, Молдову и Украину, структура стремится иметь единый голос в Брюсселе и развивать трансграничные проекты. С 4 октября в Молдове вырастет цена автостраховок. Базовая премия по внутреннему страхованию увеличится с 1257 до 1420 леев или почти на 13%, а по внешнему в зону 1, которая покрывает поездки в Украину, с 14 до 16 евро или на 14,3%. Национальный банк Молдовы утвердил новый расчет базовых страховых премий, корректирующих коэффициенты и ориентировочные премии по внутреннему ОСАГО и внешнему «Зеленая карта» автострахованию. Фермеры Молдовы могут обратиться к государству за финансовой поддержкой для частичной оплаты страховых взносов на сельскохозяйственное производство. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве объявило конкурс на заключение страховых договоров до 2025 года. Заявки можно подавать с 1 по 30 сентября в территориальное управление учреждения. Размер поддержки определяется в пределах имеющихся средств на основе утвержденной правительством квоты помощи и перечня субсидируемых сельскохозяйственных рисков и товаров. Международная книжная ярмарка «Букфест» возвращается в Кишинев. В течение 5 дней со 2 по 6 сентября посетители смогут познакомиться с последними издательскими новинками, а также принять участие в дискуссиях с деятелями культуры и презентациях книг. На ярмарке будут представлены книги на румынском языке, а издательская программа будет включать издания из различных областей. Культурная программа привлечет в столицу известных писателей и деятелей с обоих берегов Прута, в том числе Дана Лунгу, Сабина Фати, Мони Станила и Думитру Круду. В этом году ярмарка пройдет в медиакурс-центре Молдавского госуниверситета. Первый букфест в Кишиневе прошел в 2016 году. Молдова планирует подключиться к европейской электронной системе обмена информацией о социальном обеспечении. Национальный компонент системы будет создан на платформе M-Connect и управляться агентством электронного управления. Он будет использоваться для электронного обмена данными и документами с учреждениями Европейского Союза. Цель состоит в сокращении бюрократии и времени обработки заявлений на пенсии, пособия и другие льготы для граждан, работавших за границей. Инициатива Министерства труда и социальной защиты находится на стадии общественного обсуждения. В результате пожара со взрывами от детонации на складе в селе Милое в Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки погибли около 40 человек. Еще 42 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу 29 августа. Удар был нанесен накануне поздно вечером. К сожалению, есть значительные разрушения окружающей инфраструктуры, повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью, написал Зеленский. По его словам, были эвакуированы около 370 человек, и эвакуация постоянно продолжается, сообщает Deutsche Welle. Повреждения в результате взрывов получили около 50 зданий. Министерство обороны России сообщило, что удар был нанесен по складу боеприпасов в населенном пункте Милое. В складских помещениях хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1, FP-2, заявили в российском ведомстве. Европа готовится войти в холодный сезон с запасами газа на самом низком уровне за 13 лет, что вызвало зимнюю панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. В последнюю неделю августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего показателя около 80% за этот период в последние годы. Это один из самых низких уровней, когда-либо зафиксированных, в конце августа, отмечает Guardian. Тысячи норвежцев вышли на улицы, чтобы попрощаться с королем Харальдом V, скончавшимся в пятницу в возрасте 89 лет перед королевским дворцом в Осло. Норвегия были возложены море цветов в память о монархе. Смерть монарха, скончавшегося вчера, вызвала широкую волну скорби в Норвегии. Также накануне гроб с телом короля был перевезен из больничной часовни в королевский дворец. Похоронная процессия прошла через центр столицы. Вдоль маршрута собрались люди. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году после смерти своего отца. За почти 35 лет своего правления он стал одной из самых популярных общественных фигур в стране. В Европе изменили порядок продажи билетов пассажирам. Европейский парламент одобрил историческую реформу европейских правил, регулирующих права авиапассажиров. Депутаты обязали авиакомпании обеспечивать большую прозрачность цен на билеты, не разделять семьи с детьми младше 14 лет при распределении мест, а также пассажирам гарантировали более полную информацию о компенсации в случае задержек или отмены рейсов, пересмотра правил ждали более 10 лет. Авиакомпании будут обязаны включать стоимость одной единицы ручной клади в базовую цену билета, отображаемую в поисковых системах. Это требование позволит потребителям сравнивать тарифы разных авиакомпаний. Однако потребители сохранят возможность получить более низкую цену, если решат не брать ручную кладь. Новый король Норвегии Хакон VIII принесет присягу на верность Норвегии в следующий вторник, через несколько дней после смерти своего отца, короля Харальда V, который скончался в пятницу утром в возрасте 89 лет, сообщает Аджерпресс. Присяга на верность является обязательной для нового монарха и состоится в здании норвежского парламента, расположенного недалеко от королевского дворца в Осло. И о погоде. 30 августа переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный, местами слабые осадки. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32. Ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишиневе днем плюс 31, ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.